находится как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: мое.
1: Музыка для всех.
2: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
1: Только хиты. Твоя музыка.

солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью.

любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

Празднуй с нами. Празднуй, как мы. Празднуй лучше нас. Лигу чемпионов. При поддержке... Нет, при участии Радио СВХ+.

которую слушаешь ты. Скажи, бай, бай, бай. На радио, которое слушаешь.

0: лето.
1: Лето,
0: которое можно слушать.
2: Лето. Лето. На плюсе.
3: Лето на плюсе.
4: Мосты. Мосты.
2: СВХ плюс.

СВХ+. Радио, которое тебя понимает.

0: В эфире выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новые рекорды?
1: Приз за самый крепкий венок достался Янису из Риги. Представляете, он проносил его весь год, даже зимой, вместо шапки.
0: Ого!
2: Лига!
0: Лига чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
3: СВХ+.

0: Европа Плюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается. Я сильно пью.

0: Музыка для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Сбила с ног, не зацепил.
0: Только хиты.
2: Ветер меняет направление. Боюсь, что потерял тебя.
0: Только твоя музыка.

0: новости сестрица.
1: Новости спорта. Как и ожидалось, сборная Латвии по лиге уверенно вышла на первое место. Браво, латвийские лигаисты и лигаистки.
2: Лига! Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии Радио СВХ+.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Она жует свой обед без сахара и вспоминает.

0: уже музыка.
1: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова...
0: 100% хиты.

0: радио, которое рядом. Когда заберу тебя по частям, и мои глаза окажут лица. СВХ плюс.
1: Тёма грядущий, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: продолжаем выпуск праздничных новостей. В эфире Лига-корреспондент радио СВХ Плюс Диана Сауле. Диана, есть ли новые чемпионы?
1: Конечно! Самый большой пивной живот зафиксирован у Карлиса из Огры. И вы не поверите, он все еще растет!
0: Лига чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ Плюс.

музыка для всех. Только хиты. Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои проекты. Только твоя музыка. Ты со мной, под музыку для нас. И робко так целуй, как будто первый раз. Музыка, которая вокруг на радио.

СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Лето. Лето на плюсе.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

0: Weekend для всех. Добрые глаза, часто за слабость принимали. Только хиты.
1: Тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: Только твоя музыка.
1: Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: Ты построил рай, но я не ангел. Мне ближе холод, чем пылающий факел.
0: СВХ+.

0: На старт! Внимание! Лига!
1: Лига!
0: Лига чемпионов! При поддержке... Нет, при участии Радио СВХ+.

0: музыка для всех.
1: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори.
0: Только хиты. Твоя музыка.
2: Я живу лучшую жизнь.

0: Бежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Загушканца. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Загушканц Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: золотой запас радио СВХ плюс плюс.
1: Перекресток семи дорог. Вот и я. Если сто раз с утра все не так, если пришла пора сделать шаг,

Я прошагал весь свет, проплыл 100 морей. И вроде все как всегда,

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все
0: стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для...

0: слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новости?
1: Самый высокий костер устроила некая Надя из Даугавпилса. Из вещей бывшего мужа, уехавшего праздновать с друзьями без нее. Молодец, Надя, поддерживаю.
0: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
2: СВХ+.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.

0: Музыка для всех.
1: Я на стену два крыла, и ближе ты.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl.
1: Субботы. Ранняя белокочанная капуста 1 килограмм 99 центов. Колбаски Кабаноси XXL 480 грамм 3,59. И филе лосося с кожей 1 килограмм 11,99.
0: Lidl. Стоит того.

0: Быстрее!
1: Забежать на рынок и купить все необходимое.
0: Выше!
1: Прыгнуть через костер.
0: Сильнее!
1: Обнять друзей, празднующих с тобой.
0: Лигу чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
2: Это будто бы банк, но я не коплю.
3: СВХ+.
4: Если отдыхать, значит...

0: любимые товары покупателей Lidl. Самые популярные, проверенные временем и признанные предложения. С четверга в магазинах Lidl. Аккумуляторный ударный шуруповерт 79 евро. Погружной насос 29 евро. И комплект сатинового постельного белья от 16 евро. Lidl. Стоит того.
1: Ваш ребенок увлекается музыкой?
2: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
1: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
2: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
1: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
2: Запишите ребенка сейчас. Dimenes Riffs LV.
3: Пусть лето зазвучит ярко.
1: Подробнее Dimenes Riffs LV.
4: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.
6: Baltijas balvas. Grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
7: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
8: Bietes biešu paradīzē.
9: Jāņu tādi skaidri zina Līgo, Līgo, kur zemes cenas iepriecina Līgo.
10: No 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!

0: На старт! Внимание! Лигу!
1: Лигу!
0: Лигу чемпионов! При поддержке... Нет, при участии радио СВХ+.
2: СВХ+.

0: дождались лета, дождемся и солнца.
1: Июнь.
0: Июнь на плюсе.

0: Īt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimī. Līdz 29. jūnijam Armands Rimī karti konservētiem dārzeņiem Spilva atlaida līdz 30%. Bezalkoholiskais alus Valmier muiža 0,5 litri 1,37 eiro. Tualetes papīrs Rimī 40 rulļi 6,59 eiro. Rimī.
1: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
2: В Casino Kai выгодные цены каждый день. Аудиосистема Fiodio 99 евро. Гриль 19,99. Туристический стул Outliner всего 2,99. Casino Kai. Предложение действует в магазинах Casino Kai и для участников SmartNet в интернет-магазине.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalus. Ķekava. Vistu vai neko?
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
7: Gato patrivasa! Vrvajsa, kačai! Žgi! Ešio gromče! Ešio mašnije! Ešio energišnije! The Prodigy этим летом возвращается в Ригу. 27 июня на сцене Wonder Sala. Не пропусти самое взрывное и громкое шоу года. The Prodigy. 27 июня. Wonder Sala. Билеты и лишу сервис. Поддержка Радио СВХ, группа ТВ.нет и Inbox LV.
8: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
9: СВХ плюс.
10: Я смотрю на тебя.

0: для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.
2: Ты скажешь нет и верь.

Лига! Отмечаем до победного! На пьедестале вся страна! Лигу чемпионов! При поддержке... Нет, при участии радио СВХ+.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: samaļot.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Ваш ребенок увлекается музыкой?
3: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
2: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
3: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
2: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
3: Запишите ребенка сейчас. Gymnasrifs.lv.
4: Пусть лето зазвучит ярко.
2: Подробнее Gymnasrifs.lv.
5: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
6: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
7: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
8: Jūrmalā lietā. Tī vēčerā, katorē nepavtarēsā. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой...

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе. СВХ+.

0: Звучит для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сыпь моя частая, пей ветра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гоним прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

0: быстрее.
1: Забежать на рынок и купить все необходимое.
0: Выше.
1: Прыгнуть через костер.
0: Сильнее.
1: Обнять друзей, празднующих с тобой.
0: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
2: Женщина-магнит, женщина-цунами, всем так хочется с ней быть, а она все динамит.
3: СВХ+.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.
2: Лето.

0: стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
1: с четверга нектарина 1 килограмм 2,49. Чипсы Лейс 110 грамм евро 49. И филе лосося холодного копчения 500 грамм 9,99.
0: Lidl стоит того.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
5: 5 июля на сцене концертного зала Цинтере с новым грандиозным шоу выступит несравненная Лобода. На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
2: и радио «СВХ Плюс» представляют программу «Магнитики».
1: Каждый вторник с 18 до 19.
2: С повтором воскресенья с 11 до 12.
1: Тревел новости. Все о путешествиях и интересных местах.
2: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
1: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
2: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
1: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
3: СВХ плюс.
4: Ты думал все понарошку.

0: слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, какие у вас новости?
1: Больше всех папоротника в надежде, что попадется и цветущий, съел некий Андрис из Вараклян.
0: Приятного аппетита, Андрис! Лигу чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.

Празднуй с нами. Празднуй, как мы. Празднуй лучше нас. Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+. СВХ+.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+. Или...
1: Какое или? Подай СВХ+.

0: пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
1: с четверга нектарина 1 килограмм 2,49. Чипсы Лейс 110 грамм евро 49. И филе лосося холодного копчения 500 грамм 9,99.
0: Lidl стоит того.
2: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
3: Стоп! Если ты листаешь соцсети вместо работы, это знак. Ты умеешь создавать контент, снимать рилс, писать тексты, которые читают? А что, если тебе за это платили? Пиши прямо сейчас darps@radio.svh.lv или в любую из соцсетей Radio SVH+.

0: Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Не любовь, не любовь, не любовь, не любовь.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Новости спорта. Как и ожидалось, сборная Латвии по лиге уверенно вышла на первое место. Браво, латвийские лигаисты и лигаистки!
2: Лига!
3: Лигу чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ.

0: У нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс.
1: Лето.

0: Jāni! Jāni!
1: Jāni!
0: Jāni!
2: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam. Ar paldies karti siers prezident Prīvai Kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1,19 €. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на Big Bang LV.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Готов отрываться? Взрывайся, качай! Жги! Еще громче! Еще мощнее! Еще энергичнее! The Prodigy этим летом возвращается в Ригу. 27 июня на сцене Вондерсона. Не пропусти самое взрывное и громкое шоу года. The Prodigy. 27 июня. Вондерсона. Билеты Билишу Сервис. Поддержка Радио СВХ, группа ТВНет и Inbox LV.
7: Богатый вкус, доступная цена. Встречайте Ивана в день вместе с Lidl.
8: В магазинах Lidl с четверга свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. Шашлык из свиной лопатки 1,5 килограмма 5,59.
7: Lidl стоит того.
9: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотеней, я обернусь
10: феникса. СВХ+.

0: продолжаем выпуск праздничных новостей. На связи наш Рига-корреспондент Диана. Диана, какие новости?
1: Ники Мартинч из Скрунды голыми руками наломал больше всех дров, чем заслужил у товарищей кличку Брюс Лиго.
0: Прекрасно. Лиго! Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
2: Плюс.

0: Утро для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты.
1: Все прошло для того.

0: Pīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 21. jūnijam. Arbūzi 99 centi kilogramā. Tikmēr līdz 24. jūnijam. Marinētiem puspārniem ķekava 500 grami vai 1 kilograms. Atlaida līdz 35%. Skābai skrējums Rimi 20%. 400 grami. 1,29 €. Rimi.
1: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкнотой помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026. Это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
4: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl.
5: С субботы ранняя белокочанная капуста 1 килограмм 99 центов. Колбаски Кабануси XXL 480 грамм 3,59. И филе лосося с кожей 1 килограмм 11,99.
4: Lidl стоит того.

0: продолжаем выпуск праздничных новостей. На связи наш Рига-корреспондент Диана. Диана, какие новости?
1: Ники Мартинч из Скрунды голыми руками наломал больше всех дров, чем заслужил у товарищей кличку Брюс Лиго.
0: Прекрасно.
2: Лиго!
0: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
3: СВХ+.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Вы слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, какие у вас новости?
1: Больше всех папоротника в надежде, что попадется и цветущий, съел некий Андрис из Вараклян.
0: Приятного аппетита, Андрис! Лигу чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью.

празднуй с нами. Празднуй, как мы. Празднуй лучше нас. Лигу чемпионов. При поддержке... Нет, при участии Радио СВХ+.

ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которые слушаешь.

СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ Плюс.

0: В эфире выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новые рекорды?
1: Приз за самый крепкий венок достался Янису из Риги. Представляете, он проносил его весь год, даже зимой, вместо шапки.
0: Ого!
2: Лига!
0: Лига чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
3: СВХ+.

0: Кирилл Янтарь у Антры и Старту, Тарас и Статр. Едет в Татры и Старту, Антрин Янтарь, Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

музыка. Стопроцентные хиты. Я слишком люблю.

0: В эфире выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новые рекорды?
1: Приз за самый крепкий венок достался Янису из Риги. Представляете, он проносил его весь год, даже зимой, вместо шапки.
0: Ого!
2: Лига!
0: Лига чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
3: Ае, все великие люди бывали на дне. Ае, Стидов, Достоевский, даже Камень.

0: продолжаем выпуск праздничных новостей. В эфире Лига корреспондент радио СВХ Плюс Диана Сауле. Диана, есть ли новые чемпионы?
1: Конечно! Самый большой пивной живот зафиксирован у Карлеса из Огры. И вы не поверите, он все еще растет!
0: Лига! Лига чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ Плюс.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Вечерами лето.

0: которое рядом.
1: Возьми мой мир, я падаю. Мне о тебе знакомо все, только не беги от своих.
0: СВХ плюс.
2: Я бы прожил с тобой каждый день.

0: слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новости?
1: Самый высокий костер устроила некая Надя из Даугавпилса. Из вещей бывшего мужа, уехавшего праздновать с друзьями без нее. Молодец, Надя, поддерживаю.
0: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
2: СВХ+.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно.

0: Пила кайф.
1: Лучшая музыка.
2: Носила туфли, примерила и ненамеренно всю мою душу не собнару.
1: 100% хиты.
2: Я ты.

0: 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
2: Стоп! Если ты листаешь соцсети вместо работы, это знак. Ты умеешь создавать контент, снимать рилс, писать тексты, которые читают? А что, если тебе за это платили? Пиши прямо сейчас darbs@radio.svh.lv или в любую из соцсетей Radio SVH+.
3: SVH+.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть.
2: Лето, которое можно слушать.

0: ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
1: с четверга нектарины 1 килограмм 2,49. Чипсы Лейс 110 грамм евро 49. И филе лосося холодного копчения 500 грамм 9,99.
0: Lidl стоит того.
2: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
3: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
4: и радио «СВХ Плюс» представляют программу «Магнитики».
3: Каждый вторник с 18 до 19.
4: С повтором воскресенья с 11 до 12.
3: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
4: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
3: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
4: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
3: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: На старт! Внимание! Лига!
1: Лига!
0: Лига чемпионов! При поддержке... Нет, при участии радио СВХ+.
2: Никуда, никуда
3: СВХ+.
4: Полгода, плохая погода, полгода, совсем никуда.

0: новости, сестрица.
1: Новости спорта. Как и ожидалось, сборная Латвии по лиге уверенно вышла на первое место. Браво, латвийские лигаисты и лигаистки.
2: Лига!
3: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ.

0: pusdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste līdz 22. jūnijam. Cāļu puspārne 2 veidi 500 grami, 2 eiro 39 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi 1,5 litri, 1 eiro 9 centi. Tomāti Romantika Rimi 700 grami, 1 eiro 59 centi. Rimi, gudra izvēle!
1: Ваш ребенок увлекается музыкой?
2: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
1: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
2: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
1: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
2: Запишите ребенка сейчас. Гименес РИС ЛВ.
3: Пусть лето зазвучит ярко.
1: Подробнее Гименес РИС ЛВ.
4: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: для всех.
1: Асфальт мокрый, как мои глаза, я нарезаю панкаду, тут весна, а я пуста, как...
0: Только хиты.
2: Давай устроим пати на летней веранде, и музыка поднимет всех соседей с кровати.
0: Только твоя музыка.

0: Эхо Плюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная качается. Я сильно пьян.

0: быстрее.
1: Забежать на рынок и купить все необходимое.
0: Выше.
1: Прыгнуть через костер.
0: Сильнее.
1: Обнять друзей, празднующих с тобой.
0: Лигу чемпионов. При поддержке... Нет, при участии радио СВХ+.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Лига! Отмечаем до победного. На пьедестале вся страна.
1: Лига!
0: Лигу чемпионов. При поддержке... Нет, при участии радио СВХ+.
2: СВХ+.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: сочное, хрустящее, с исключительным ярким вкусом. Кисло-сладкая тортилья с курицей от Hasburger. В этом месяце за 3 евро и 90 центов. Хрустящая курица, кисло-сладкий соус, салат айсберг, кубики белого сыра, перец халапеньо, лук и знаменитый майонез Hasburger с паприкой.
1: Любимые товары покупателей Lidl. Самые популярные, проверенные временем и признанные предложения. С четверга в магазинах Lidl. Аккумуляторный ударный шуруповерт 79 евро. Погружной насос 29 евро. И комплект сатинового постельного белья от 16 евро. Lidl. Стоит того.
2: Готов отрываться? Взрывайся, качай! Жги! Еще громче! Еще мощнее! Еще энергичнее! The Prodigy этим летом возвращается в Ригу. 27 июня на сцене Wonder Sala. Не пропусти самое взрывное и громкое шоу года. The Prodigy. 27 июня. Wonder Sala. Билеты и лишу сервис. Поддержка Радио СВХ, группа ТВ Нет и Inbox LV.

0: продолжаем выпуск праздничных новостей. В эфире Лига-корреспондент радио СВХ Плюс Диана Сауле. Диана, есть ли новые чемпионы?
1: Конечно! Самый большой пивной живот зафиксирован у Карлеса из Огры. И вы не поверите, он все еще растет!
0: Лига чемпионов! При поддержке... Нет, при участии радио СВХ Плюс.
2: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говоришь глупо.
3: СВХ Плюс.

0: Празднуй с нами. Празднуй, как мы. Празднуй лучше нас. Лигу чемпионов. При поддержке... Нет, при участии радио СВХ+.
1: СВХ+.

0: новости сестрица.
1: Новости спорта. Как и ожидалось, сборная Латвии по лиге уверенно вышла на первое место. Браво, латвийские лигаисты и лигаистки.
2: Лига! Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
3: СВХ+.

0: ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
1: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
0: Lidl стоит того.
2: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: На старт! Внимание! Лиго!
1: Лиго!
0: Лиго чемпионов! При поддержке... Нет, при участии радио СВХ+.
2: Завтра в 7:22.

0: дождались лета, дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.
0: Июнь на плюсе.

0: продолжаем выпуск праздничных новостей. На связи наш Рига-корреспондент Диана. Диана, какие новости?
1: Некий Мартинч из Скрунды голыми руками наломал больше всех дров, чем заслужил у товарищей кличку Брюс Лиго.
0: Прекрасно.
2: Лиго!
0: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+. Все, что хочешь.

0: ВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: СВХ Плюс.

0: Вы слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш Лига-корреспондент Диана. Диана, какие у вас новости?
1: Больше всех папоротника в надежде, что попадется и цветущий, съел некий Андрис из Вараклян.
0: Приятного аппетита, Андрис! Лигу чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+. Стрекоза любви, стрекоза пути.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

0: слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новости?
1: Самый высокий костер устроила некая Надя из Даугавпилса. Из вещей бывшего мужа, уехавшего праздновать с друзьями без нее. Молодец, Надя, поддерживаю.
0: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии. Радио СВХ+.

0: Rubin uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Čiu-čiu, te mūsu māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēļu festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klausas dejo tā, ka asti vienzina. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos, šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
2: Ваш ребенок увлекается музыкой?
3: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
2: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
3: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
2: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
3: Запишите ребенка сейчас. Гименес РИС ЛВ.
4: Пусть лето зазвучит ярко.
2: Подробнее Гименес РИС ЛВ.

0: Побежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
1: В Касинукай выгодные цены каждый день. Самоходная газонокосилка, рабочая ширина 50 сантиметров, 299 евро. Комплект мебели для кемпинга, 24,99. Мойка высокого давления Керхер К6, всего 299 евро. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
2: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
3: с четверга нектарина 1 килограмм 2,49. Чипсы Лейс 110 грамм евро 49. И филе лосося холодного копчения 500 грамм 9,99.
2: Lidl стоит того.

0: В эфире выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новые рекорды?
1: Приз за самый крепкий венок достался Янису из Риги. Представляете, он проносил его весь год, даже зимой, вместо шапки.
0: Ого!
2: Лига!
0: Лига чемпионов! При поддержке? Нет, при участии Радио СВХ+.

0: быстрее.
1: Забежать на рынок и купить все необходимое.
0: Выше.
1: Прыгнуть через костер.
0: Сильнее.
1: Обнять друзей, празднующих с тобой.
0: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ.

0: черепаха. Билеты в кассах «Билеты сервис».
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl.
2: Субботы. Ранняя белокочанная капуста 1 килограмм 99 центов. Колбаски Кабаноси XXL 480 грамм 3,59. И филе лосося с кожей 1 килограмм 11,99.
1: Lidl. Стоит того.

0: продолжаем выпуск праздничных новостей. В эфире Лига-корреспондент радио СВХ Плюс Диана Саула. Диана, есть ли новые чемпионы?
1: Конечно! Самый большой пивной живот зафиксирован у Карлеса из Огры. И вы не поверите, он все еще растет!
2: Лига!
0: Лигу чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ Плюс.
3: СВХ Плюс.

ВК+. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. СВХ+. Радио, которое тебе.

0: скарки.
1: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
2: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
3: с четверга нектарины 1 килограмм 2,49. Чипсы Lay's 110 грамм евро 49. И филе лосося холодного копчения 500 грамм 9,99.
2: Lidl стоит того.
4: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.
6: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
7: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
6: Каждый вторник с 18 до 19.
7: По вторым воскресенья с 11 до 12.
6: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
7: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
6: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
7: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
6: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+, или...
1: Какое или? Подай СВХ+.

0: Sportland iepirkšanā svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
1: Богатый вкус, доступная цена. Встречайте Ивана в день вместе с Lidl.
2: В магазинах Lidl с четверга свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. Шашлык из свиной лопатки 1,5 килограмма 5,59.
1: Lidl стоит того.
3: 5 июля на сцене концертного зала Дзинтере с новым грандиозным шоу выступит несравненная... Да. На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

Лига! Отмечаем до победного! На пьедестале вся страна! Лигу чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.

0: слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новости?
1: Самый высокий костер устроила некая Надя из Даугавпилса. Из вещей бывшего мужа, уехавшего праздновать с друзьями без нее. Молодец, Надя, поддерживаю.
0: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии. Радио СВХ+.

0: no 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: В Касино Гай выгодные цены каждый день. Каркасный бассейн 305 сантиметров в диаметре 59,99. Пятиместный комплект садовой мебели 299 евро. Подвесное садовое кресло всего 79,99. Касино Гай. Предложение действует в магазинах Касино Гай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
3: Стоп! Если ты листаешь соцсети вместо работы, это знак. Ты умеешь создавать контент, снимать рилс, писать тексты, которые читают? А что, если тебе за это платили? Пиши прямо сейчас darps@radio.svh.lv или в любую из соцсетей Радио СВХ+.
4: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотни дней, я обернусь к
5: Феникса. СВХ+.

остаться как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

Музыка для всех. Для всех. Только хиты. Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои. Только твоя музыка.

0: пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl.
1: Субботы. Ранняя белокочанная капуста 1 килограмм 99 центов. Колбаски Кабаноси XXL 480 грамм 3,59. И филе лосося с кожей 1 килограмм 11,99.
0: Lidl. Стоит того.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
3: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
4: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas.
6: Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Gatav patrivalsā! Vrūmaisā, kašai! Žgi! Kišķo gromčē! Kišķo vaišņē! Kišķo energišķē! The Prodigy этим летом возвращается в Ригу. 27 июня на сцене Wonder Sala. Не пропусти самое взрывное и громкое шоу года. The Prodigy. 27 июня. Wonder Sala. Билеты и лишу сервис. Поддержка Радио СВХ, группа ТВНет и Inbox LV.
8: СВХ плюс.

0: продолжаем выпуск праздничных новостей. В эфире Лига-корреспондент радио СВХ Плюс Диана Сауле. Диана, есть ли новые чемпионы?
1: Конечно! Самый большой пивной живот зафиксирован у Карлиса из Огры. И вы не поверите, он все еще растет!
0: Лига! Лигу чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ Плюс.

0: эпилепсия.
1: Все так и случилось, как мы не хотели.
0: Только хиты.
2: А где прошла ты? Нам упала звезда, там светила луна.
0: Только твоя музыка.

0: радио, которое рядом. СВХ плюс.
1: Наши глаза зажегся год.

0: слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, какие у вас новости?
1: Больше всех папоротника в надежде, что попадется и цветущий, съел некий Андрис из Вараклян.
0: Приятного аппетита, Андрис! Лигу чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: самолет.
1: Янюс.
2: Ваш ребенок увлекается музыкой?
3: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
2: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
3: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
2: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
3: Запишите ребенка сейчас. Gymnasriffs.lv.
4: Пусть лето зазвучит ярко.
2: Подробнее Gymnasriffs.lv.
5: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
6: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
7: В Карсину Кай выгодные цены каждый день. Самоходная газонокосилка, рабочая ширина 50 сантиметров, 299 евро. Комплект мебели для кемпинга, 24,99. Мойка высокого давления Керхер К6, всего 299 евро. Карсину Кай. Предложение действует в магазинах Карсину Кай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
1: Янюс.
8: Я держу. Держать мою руку, да ладно, шучу.
9: СВХ плюс.
10: Я смотрю на

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.
2: Ты скажешь нет, привет, я тебе.

0: Продолжаем выпуск праздничных новостей. На связи наш Рига-корреспондент Диана. Диана, какие новости?
1: Никий Мартинч из Скрунды голыми руками наломал больше всех дров, чем заслужил у товарищей кличку Брюс Лиго.
0: Прекрасно.
2: Лиго!
0: Лигу чемпионов. При поддержке... Нет, при участии радио СВХ.

0: Утро для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей утро.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гоним прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.

0: Пьё кайф.
1: Ваш ребенок увлекается музыкой?
2: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
1: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
2: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
1: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
2: Запишите ребенка сейчас. Gymnasriffs.lv.
3: Пусть лето зазвучит ярко.
1: Подробнее Gymnasriffs.lv.
4: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
5: Спортланд iepirkšanā svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
6: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie puspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
7: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
8: Akcija līdz 9. augustam.
9: Jūrmalā lietā. Tī vēčerā, katorē nepavtariātsa. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!

0: У нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс.
1: Лето.

0: Празднуй с нами. Празднуй, как мы. Празднуй лучше нас. Лигу чемпионов. При поддержке... Нет, при участии радио СВХ+.
1: СВХ+.
2: Что

0: моё.
1: Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.
2: Не любовь, не любовь, не любовь, не любовь.
1: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
2: Бьет по глазам адреналин. Переживем.
1: СВХ плюс.

Хочешь нежности и ласки? Снова веришь в эти сказки? Обо всем ты позабудешь.

0: В эфире выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новые рекорды?
1: Приз за самый крепкий венок достался Янису из Риги. Представляете, он проносил его весь год, даже зимой, вместо шапки.
0: Ого!
2: Лига!
0: Лига чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.

0: Музыка для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты. Добрый.

0: Хаплюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается, я сильно пьяная.

0: загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все ответ.
0: 100% хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех. Музыка, которая вокруг на радио.

0: какие новости, сестрица?
1: Новости спорта. Как и ожидалось, сборная Латвии по лиге уверенно вышла на первое место. Браво, латвийские лигаисты и лигаистки!
2: Лига!
3: Лигу чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
4: СВХ+.

СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ Плюс.

0: дождались лета. Дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.
2: Июнь на плюсе.

0: продолжаем выпуск праздничных новостей. В эфире Лига-корреспондент радио СВХ Плюс Диана Сауле. Диана, есть ли новые чемпионы?
1: Конечно! Самый большой пивной живот зафиксирован у Карлеса из

0: игры. И вы не поверите, он все еще растет.
1: Лига!
2: Лига чемпионов. При поддержке? Нет, при участии Радио СВХ+.

ВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. ВХ Плюс.

СВХ Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе. СВХ+.

находится как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Лучшая музыка. Лучшая.
1: Помнишь, как в школе танцевал медляк соли? Мы так спешили.
0: 100% хиты.

0: На старт! Внимание! Лига!
1: Лига!
0: Лига чемпионов! При поддержке... Нет, при участии радио...

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Загушканца. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Загушканц Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Шоту твоим шотом потеряешься по барам. Карма. Сводишь шоты, мы в расчете, но еще тебя наберем.
1: СВХ+.

любить тебя. У меня как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

0: Побежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новости?
1: Самый высокий костер устроила некая Надя из Даугавпилса. Из вещей бывшего мужа, уехавшего праздновать с друзьями без нее. Молодец, Надя, поддерживаю.
0: Лига чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
2: СВХ+.

вокруг на радио, которое рядом.

0: быстрее.
1: Забежать на рынок и купить все необходимое.
0: Выше.
1: Прыгнуть через костер.
0: Сильнее.
1: Обнять друзей, празднующих с тобой.
2: Лигу
0: чемпионов. При поддержке? Нет, при участии Радио СВХ+.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Вечерами летними

0: радио, которое рядом.
1: Ты меня забудь, ты меня прости, ты меня ночами тёмными не зови.
0: СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сил.

0: позвони, напиши, помиги, подскажи, мы от тебя убежим быстро, как...
1: Речка или море?
2: Море.
1: Дача или пляж?
2: Пляж.
1: Загорать или купаться?
2: Купаться.
1: Под СВХ плюс или...
2: Никаких или. СВХ плюс.
3: Лето. Лето. На плюсе.
4: Лето на плюсе.
3: СВХ плюс.